0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 740372. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Задача служащих муниципалитетов – развивать вверенные им территории. Для этого нужны талантливые, активные, инициативные сотрудники. Если ты готов решать проблемы своей территории, войди в команду муниципальных служащих. Зайди на сайт госслужба.gov74.ru в раздел «Подбор кадров». Выбери интересующую тебя вакансию и стань кандидатом на замещение вакантной должности в муниципалитете. Мысли масштабно. Тебя ждут большие проекты. Запрещено для детей.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Пупи-дуп.
1: Радио 100. Там, где живет музыка.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Привет, дружок! Я Единорожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркая шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета. Собирай друзей и приезжай на фестиваль Единорожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10.00. 0+.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: В студии Евгения Орлова. Здравствуйте. Еще один заместитель появился у руководителя управления делами губернатора и правительства Челябинской области. Им стал Дмитрий Соколов. Постановление о его назначении подписал глава региона Алексей Текстлер. Для нового зама установлен испытательный срок в 3 месяца. Ранее, напомню, управляющим делами губернатора и правительства области назначили Евгения Ковалева. Он приступил к обязанностям 15 апреля. Совет директоров Южуралзолотогруппы компании рекомендовал общему собранию акционеров не распределять чистую прибыль и не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года. Причиной названо отсутствие прибыли. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте компании. Окончательное решение по этому вопросу примут на годовом собрании акционеров. Оно состоится 30 июня. Почти половина работающих жителей Челябинска присматривает новое место работы. По данным опроса «Суперджоб», основной причиной стала нехватка денег. Карьерный застой назвали 12% опрошенных, желание сменить профессию – 11%, угрозу сокращений – 9%, плохие отношения с начальником и неудовлетворительные условия труда – по 6%. Отмечается, что мужчины чаще уходят из-за отсутствия роста и проблем с руководством, а женщины – из-за желания сменить профессию, долгих дорог до офиса и слухов о сокращениях. Далее расскажу о погоде. В Челябинске в воскресенье синоптики обещают небольшие дожди. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Евгения Орлова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Челябинске в воскресенье синоптики обещают небольшие дожди. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Евгения Орлова, Радио 100.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня мы поговорим о том, какую плитку стоит выбирать для ванны в 2026 году. Главный тренд для ванны – уйти от стерильности. Сейчас выбирают крупноформатную плитку. Меньше швов, легче мыть, глянец уходит, а на его место пришел приглушенный камень, вощеный бетон, матовый мрамор. Цвета сложные – капучино, пепельная роза, оттенки сухой глины. Плитка не должна быть черной, яркой или белой. Она должна быть в спокойных, интерьерных, припыленных оттенках. Самое главное правило – плитка будет смотреться дорого, если она не акцентная, а фоновая во всем пространстве. Акцентами станут мебель, зеркала и декоративный свет, а у плитки должна быть благородная текстура. Не обязательно делать все поверхности в керамогранит. Можно разбавить другими покрытиями – декоративная штукатурка, обои, покраска. Но имейте в виду, если ванная комната небольшого размера, а душ вы принимаете так, что вокруг льется вода, то обои не ваш вариант. От них лучше воздержаться. При этом плитка может быть с рисунком или яркой, но только в том случае, если это отличительная черта стиля вашего дома, например, кантри или марокканский стиль. Те стили, где формообразующей является яркая плитка, плитка с узором или та, которая похожа на ручную работу. И помните, затирка на кафеле может кардинально изменить внешний вид кафеля. А дома хорошо, когда он создан с душой.

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал Евросоюз немедленно начать диалог с Россией для предотвращения Третьей мировой войны. Комментируя падение беспилотника в Румынии, политик подчеркнул, что рассуждения о войне недопустимы. По словам Фицо, европейские лидеры не должны относиться к глобальной угрозе, как к компьютерной игре. Американский профессор Джон Миршаммер предупредил Киев, что продолжение конфликта ведет Украину к краху. По мнению аналитика, затягивание боевых действий лишь ухудшает и без того тяжелое положение украинской стороны. Поэтому Киеву и европейским лидерам необходимо как можно скорее согласиться на мирные переговоры с Россией. Пари Сен-Жермен второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов, победив в финале лондонский «Арсенал» в серии послематчевых пенальти. Российский голкипер парижан Матвей Сафонов провел на поле всю игру и стал первым в истории нашей страны двукратным обладателем этого престижного трофея. Дональд Трамп анонсировал альтернативное выступление в Вашингтоне на фоне бойкота артистов. На празднование 250-й годовщины независимости США политик планирует провести митинг под названием «Америка вернулась». Трамп подчеркнул, что готов выйти на сцену вместо звезд шоу-бизнеса, назвав себя главной звездой мира. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 24 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот. Мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится. Мать – порядок, папа – цирк. Мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай. Мама любит, папа учит. Мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: С 1 июня в Челябинской области стартует конкурс «Малая культурная столица 2027 года» для городов с населением до 200 тысяч человек. Жители сами выберут финалистов, а осенью те представят свои проекты и творческие программы экспертному совету. Победитель получит статус, который позволит осуществить смелые культурные инициативы. Малая родина сможет заявить о себе на всероссийском и даже международном уровне и доказать, что культурный потенциал не зависит от размера на карте. Голосование будет живым и честным. Каждый голос приближает ваш город к победе. Конкурс «Малая культурная столица 2027» – масштабная часть большой программы «Челябинск. Культурная столица 2027». Весь 2026 год в регионе проходит под девизом «Навстречу культурной столице».
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
2: «Радио 100». «Радио 100». 100 FM.

0: О погоде на Радио 100. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 24 градусов.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
3: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
4: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Language Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о песне британской певицы Джерри Холлиуэлл «Calling» – «Зов».
3: Sun is going down on me as she surrenders to the sea.
2: The sun is going down on me and she surrenders to the sea. Солнце надо мной заходит, пока оно растворяется в море.
3: So steal the night and fly with me. I'm calling.
2: So steal the night and fly with me. I'm calling. Прогони ночь и лети со мной, я зову, зову. Песня вышла в 2001 году и стала одной из самых лиричных работ Джерри Холлиуэлл после ее ухода из группы Spice Girls. В отличие от ярких и энергичных поп-хитов, которыми певица прославилась раньше, Calling показала ее более спокойную и эмоциональную сторону.

calling out your name, burning on the flame, play the waiting game, him a calling. Я зову тебя по имени, я сгораю в огне, я играю в ожидании, услышь мой зов. Главная тема песни – одиночество и поиск человека, который сможет понять и быть рядом. Здесь нет громкой драмы. Композиция построена на ощущении тоски, ожидания и надежды. Музыкально «Колин» отличается мягким звучанием. Акустическая гитара, спокойный ритм и почти воздушный вокал создают атмосферу вечерней меланхолии.

0: Позиция попала в британские чарты и помогла певице закрепиться как сольная исполнительница. Для многих слушателей «Колин» стала песней о внутренней уязвимости, о том моменте, когда человек перестает прятать чувства и просто говорит «Я рядом, услышь меня». С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Златоусте 18-летняя автомобилистка погибла, врезавшись в дерево. Утром 30 мая девушка села за руль автомобиля «Мерседес», не имея водительских прав, и попала в смертельное ДТП. Подробности рассказали в областной госавтоинспекции. Авария произошла около 4 часов утра. Предварительно водитель не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в дерево. От сильного удара автомобиль покорежила. Автомобилистка получила тяжелые травмы и скончалась на месте ДТП. 20-летних пассажиров иномарки, девушку и парня увезли в больницу с разными повреждениями. В Челябинской области проходит 10-й парижский полумарафон, собравший участников из 30 регионов и 5 стран. В забеге в селе Париж принял участие губернатор Алексей Текслер. Он отметил грандиозный масштаб праздника и заявил, что в будущем возле Южноуральской Эйфелевой башни планируют проводить еще и крупный теннисный турнир. Жительница Челябинской области с помощью активистов ЛДПР добилась выдачи удостоверения участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Из-за бюрократических сложностей женщина долгое время не могла оформить документ на имя умершего супруга. После обращения в приемную партии и направления запроса в областное министерство социальных отношений вопрос был решен. Заявительница получила удостоверение, что дает ей право на получение льгот по оплате коммунальных услуг. Сейчас документы на меры социальной поддержки уже находятся в работе. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 24 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Петровна, тебе квитанции за газ уже приносили?
2: Я за бумажками не слежу. Перешла на электронные квитанции и в акции участвую.
3: Акция «Удачная весна» от «Новатэк Челябинск». По 31 мая 2026 года откажитесь от бумажных квитанций, не имейте долгов за газ и участвуйте в розыгрыше призов. Электронные квитанции – это не только удобно, но еще и выгодно. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте novatek74.ru.
4: Привет, дружок! Я Единорожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркая шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета. Собирай друзей и приезжай на фестиваль Единорожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10.00. 0+.
5: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
6: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет. С 1 июня в Челябинской области стартует конкурс «Малая культурная столица 2027 года». Это не просто соревнование. Инициатива призвана дать импульс локальным проектам, раскрыть уникальность территории региона. Ведь у каждого города Южного Урала своя история, свои традиции. И наша задача – сделать так, чтобы о них узнало как можно больше людей. Голосуйте за свой населенный пункт. Следите за ходом конкурса. Возможно, именно ваша малая родина получит это почетное звание. Идем навстречу культурной столице. Присоединяйтесь. «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: «Радио 100». 100FM.
2: О погоде на «Радио 100». Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до +24 градусов.

0: 100.2 FM. Реклама на радио 100.
1: Задача служащих муниципалитетов – развивать вверенные им территории. Для этого нужны талантливые, активные, инициативные сотрудники. Если ты готов решать проблемы своей территории, войди в команду муниципальных служащих. Зайди на сайт госслужба.gov74.ru в раздел «Подбор кадров». Выбери интересующую тебя вакансию и стань кандидатом на замещение вакантной должности в муниципалитете. Мысли масштабно. Тебя ждут большие проекты. Запрещено для детей.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Челябинск пешком.
1: Челябинск пешком.
0: На радио 100.
2: Программа для слушателей старше 12 лет.
3: Здравствуйте, друзья! Это рубрика «Челябинск пешком». Продолжаем знакомить вас с любимым городом и с его историей. Сегодня у меня в гостях экскурсовод Мария Сушкова. И как мне Мария рассказала, оказывается, раньше в Челябинске была очень развита продажа зерна. Буквально изо всех мест оно поступало в наш город. И есть очень интересная история, связанная с развитием этого дела в нашем регионе. Сейчас Мария нам все расскажет. Здравствуйте!
4: Ольга, здравствуйте.
1: Челябинск пешком.
4: Все началось со строительства железной дороги. В 1892 году открылось железнодорожное сообщение со станции Челябинск. До нас дотянули ветку Транссиба, Великого Сибирского пути. Еще один такой момент. 4 годами позже открывается дополнительная ветка, еще с Екатеринбурга к нам приходит. Таким образом, получилось, что в Челябинске сошлись 3 основные дороги с севера, то есть с Перми, Екатеринбурга, Тюмени, и с нашего Дальнего Востока. Это был первый фактор. Второй фактор – активное переселенческое движение. В 1861 году в Российской империи отменили крепостное право, дали свободу крестьянам, но не дали землю. Крестьяне, они землепашцы. Чем им заниматься? Без земли нечем. Началось некоторое, скажем так, социальное напряжение, бурление.
1: Челябинск пешком.
4: Чтобы разрядить обстановку, правительством Российской империи проводилась обширная программа по переселению крестьян из Европейской России на восток, в Сибирь и дальше на Дальний Восток. Соответственно, переселенные крестьяне, занимались тем, что они знали хорошо, пахали

0: решение о так называемом переломе тарифа в Челябинске. То есть для грузоперевозок из Сибири сделали следующее. То есть вообще грузоперевозки считаются, чем дальше груз едет, тем дешевле за километр. Но в Челябинске эти километры обнулялись, и получалось, что груз, а именно зерно, везут как будто непосредственно из Челябинска. Таким образом, стоимость зерна сибирского по сравнению с зерном европейской России получалась дороже, и везти его туда дальше было, ну, не очень выгодно. Зерно стало скапливаться непосредственно в Челябинском уезде, где-то поблизости с Челябинском. Но оно скапливается, с ним нужно что-то делать. Первое, самое очевидное, видное, это его перемолоть либо в крупу, либо в муку.
1: Челябинск пешком.
0: На рубеже 19-20 века в Челябинске, как грибы после дождя, начинают появляться мукомольные предприятия. Многие из них, которые возникли в конце 19-го, в первые годы 20 века, здания существуют до сих пор. Ну, например, все мы видели, что на здании там, «Союз пищепрома» слоган «Третий век, мы кормим Россию». Изначально «Союз пищепрома» образован на базе мельницы Кузнецовых, которая была открыто в 1898 году. Таких мукомольных предприятий возникло много. Там Макфа, наша, там, первый хлебокомбинат сейчас занимают производственные помещения, которые возникли именно тогда. Зерно стало одним из катализаторов развития, например, банковской отрасли у нас в Челябинске. Вообще в Российской империи был такой нюанс, было маловато наличных денег. Вы продаете зерно, но зерно появляется в определенный период года. Но для того, чтобы вам его там посеять, потом вырастить, собрать, вам нужны какие-то там материалы, нужна рабочая сила. Но зерно-то будет тогда, а денег, допустим, у вас сейчас, ну, не хватает. Просто наличных нет, чтобы за это все заплатить. Что вы можете сделать? Вы можете дать обязательство, выписать вексель о том, что в определенный момент времени вы определенному человеку или предприятию вернете указанную сумму. Этот человек или предприятие, или банк вам эту сумму дает сейчас, а вы возвращаете после того, как вырастили хлеб и его реализовали.
2: Ну, то есть такой займ, да?
0: Да. Называется учетом векселей. Вот эту процедуру осуществляли прежде всего банки.
1: Челябинск пешком.
0: Как раз вот в этот период в Челябинске появляется достаточно большое количество как внешних банков, ну, я имею в виду не местных банков, так и в конце 19 века появляется первый наш городской общественный банк, именно Челябинский, и, ну, активно развивается. В 1893 году открывается отделение Государственного банка Российской империи здесь, в Челябинске, что тоже одной из предпосылок была вот эта вот зерновая лихорадка.
2: Спасибо большое, очень интересный рассказ. Друзья, это была рубрика «Челябинск пешком» на Радио 100.
1: Челябинск пешком.
3: Радио 100. 100 FM.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал Евросоюз немедленно начать диалог с Россией для предотвращения Третьей мировой войны. Комментируя падение беспилотника в Румынии, политик подчеркнул, что рассуждения о войне недопустимы. По словам Фицо, европейские лидеры не должны относиться к глобальной угрозе, как к компьютерной игре. Американский профессор Джон Миршаймер предупредил Киев, что продолжение конфликта ведет Украину к краху. По мнению аналитика, затягивание боевых действий лишь ухудшает и без того тяжелое положение украинской стороны. Поэтому Киеву и европейским лидерам необходимо как можно скорее согласиться на мирные переговоры с Россией. Пари Сен-Жермен второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов, победив в финале лондонский «Арсенал» в серии послематчевых пенальти. Российский голкипер парижан Матвей Сафонов провел на поле всю игру и стал первым в истории нашей страны двукратным обладателем этого престижного трофея. Дональд Трамп анонсировал альтернативное выступление в Вашингтоне на фоне бойкота артистов. На празднование 250-й годовщины независимости США политик планирует провести митинг под названием «Америка вернулась». Трамп подчеркнул, что готов выйти на сцену вместо звезд шоу-бизнеса, назвав себя главной звездой мира. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7 градусов, завтра днем до плюс 24. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет. Малая культурная столица 2027 года – это не просто титул, а инициатива, которая открывает уникальные грани небольших городов и дает голос каждому местному жителю. Победа в конкурсе дарит муниципалитету мощный бренд и реальную силу, чтобы воплотить самые смелые культурные проекты. Конкурс пройдет в несколько этапов. С 1 июня по 15 июля жители выберут десятку городов-претендентов. Затем до конца лета каждый приготовит свою презентацию. А в сентябре народное голосование сузит круг до финальной пятерки. Итоговая битва проектов состоится 23 октября. После выступлений финалистов экспертный совет определит, кому достанется этот почетный титул. Конкурс «Малая культурная столица 2027» – масштабная часть большой программы «Челябинск. Культурная столица 2027». Весь 2026 год в регионе проходит под девизом «Навстречу культурной столице». «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: «Радио 100».
2: О погоде на Радио 100. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7 градусов, завтра днем до +24.

0: Радио 100. 100% комфорта. Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурний код на радіо 100.
1: Еще совсем недавно мы активно голосовали за статус Челябинск культурной столицы 2027 и праздновали победу. И теперь у нас еще есть одна возможность поучаствовать в голосовании. На Южном Урале определят свою малую культурную столицу. И в гостях в студии «Радио 100» министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера запускается конкурс «Малая культурная столица 2027 года». Расскажите, что из себя представляет конкурс и в чем ценность проекта?
2: Да, действительно, культурная столица России, мы вот четвертые по счету уже, но малой культурной столицы до этого не было. Действительно, инициатива нашего губернатора. Ценность, наверное, в том, что ведь вся область у нас голосовала вот в большом голосовании в прошлом году, когда Челябинск, Челябинская область шли, так сказать, сначала 26 территорий было, потом 8 территорий в финале оказалось, и вся область болела, переживала, и сейчас есть такая же возможность у муниципалитетов вот вспомнить свою культуру.

0: территорию, как малокультурную столицу. В этом, наверное, заключается смысл сам по себе. А есть, собственно, технология. Вот технология, она таким образом у нас выстроена. 1 июня на сайте Министерства культуры будет открыто голосование. Причем до голосования будут допущены все муниципальные районы, где население меньше 200 тысяч человек. Ну, то есть Челябинск и Магнитогорск не попадают в этот конкурс. Ну, а все остальные...
1: Златоуст, да? Уральск.
0: Все остальные могут смело голосовать. И мы же прекрасно понимаем, что ну, большие города, такие как Миасс, Златоуст, да, которые вы назвали, там население, наверное, больше, чем в каких-то сельскохозяйственных районах. Но мы понимаем, что процент проголосовавших всегда можно посмотреть и сравнить его с населением, которое живет в этом муниципалитете. И это называется качеством голосования. Поэтому вы можете привлекать людей, там, своих, не знаю, коллег с других территорий, каких-то родственников, которые, может быть, уже и не живут в этом муниципалитете, уехали куда-то, в общем, хоть с Камчатки, хоть с Калининграда.
1: Но вспомнят свою малую родину.
0: Да, и позвонить, сказать, слушай, зайди, пожалуйста, на сайт Министерства культуры, проголосуй за нас. И это тоже будет таким большим подспорьем, потому что мы тоже просили своих коллег в Урал весь проголосовать за нас, и многие голосовали. Поэтому это такое еще единение определенное будет людей, значит, и понятно, что мы будем смотреть не вот ничего, чисто количество, кто кого обогнал, а плюс еще и качество голосования. Это будет первый этап, потом будет выделено 10 полуфиналистов, которые сделают свои такие творческие заявки. Это будет такая визитная карточка, альбом, журнал, как хотите его назовите, значит, где будет, в общем-то, перечислены все вот достижения в сфере культуры, те традиции, то, чем отличается эта территория от других территорий и так далее. А я хочу сказать, что у нас практически все территории имеют какие-то свои уникальные особенности, у всех какие-то свои традиции, свои какие-то, не знаю, былины, своя история, в конце концов, свои люди, которыми гордятся. Вот. И экспертный совет уже посмотрит эти заявки, из 10 отберет 5 финалистов, которые будут готовить уже такую творческую визитку. И 23 октября мы определим площадку, на которой будет проводиться, пройдет уже очное такое соревнование, назовем это так, конкурс, где уже жюри будет смотреть, как ярко представлен тот или иной муниципалитет. Таким образом, из 5 уже финалистов определится тот, кто будет у нас малой культурной столицей.
1: Что даст этот статус малая культурная столица? Помимо нас, проживающих, да, на территории Челябинской области.
0: Вы знаете, вот во время проведения вот этого голосования и там второго тура и так далее, мы будем просить еще и какую-то творческую составляющую и что-то новое, что будет придумано в территориях, например. Это одно из таких направлений, что по вопросу, что даст. Значит, что-то новое, это могут быть фестивали, это могут быть какие-то выставки, это могут быть какие-то там новые направления там, в сфере культуры и так далее. Мы тоже, в свою очередь, на 27-й год готовим много интересного и нового, чего раньше не проводилось, например, в Челябинской области. И таким образом возникнет, ну, какое-то новое явление, скажем, фестиваль, который на этой территории останется и, может быть, вырастет в областной, во всероссийский фестиваль и так далее. Как у нас Бажовский фестиваль когда-то начинался в парке Гагарина и был таким небольшим явлением, а сейчас стал всероссийским фестивалем, да, куда приезжает более 60 субъектов федерации. Так и здесь. То есть это может быть такой старт новой культурной жизни этой территории. Ну и плюс у нас же любое событие, любой фестиваль, это и туристическая составляющая, туристическая привлекательность. Они входят у нас в сетку туристических событий нашей Челябинской области, привлекают гостей, как жителей области, так и наших соседей, в том числе. Поэтому это еще и вот развитие туристического направления. Ну, как у нас, например, там Кусинские валенки у нас там. Потом Бушуевский фестиваль вот тоже недавно вроде родился. Видите, в Златоуст приезжают люди именно на Бушуевский фестиваль.
1: Со всех городов страны.
0: Да, особенно гастрономические фестивали. Очень много
1: людей. Ну, любят покушать.
0: Людей собирают, да. Вот у нас уральские пельмени, например, тоже, которые проходят на Николу Зимнего. Да, поэтому это родится что-то новое, с одной стороны, а с другой стороны еще и рассказать о тех традициях, которые существуют на всю область и сказать, что вот мы такие классные, поэтому я бы всем пожелал удачи. Я думаю, что, безусловно, каждый муниципалитет будет участвовать. Наверное, не найдется того, кто не попробует хотя бы, да.
1: Алексей Валерьевич, давайте еще раз напомним, где и когда нужно поучаствовать в голосовании, чтобы поддержать свою малую родину.
0: 1 июня на сайте Министерства культуры Челябинской области.

0: области, заходите, голосуйте, там все предельно понятно. Голосуйте и просите ваших соседей, ваших коллег, ваших родственников, в общем, всех также зайти на сайт Министерства культуры, проголосовать за вашу территорию.
1: Конкурс «Малая культурная столица 2027» – значимая часть масштабной программы «Челябинск. Культурная столица 2027». Спасибо за интервью, а я напомню, в гостях в студии «Радио 100» был министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
2: Культурный код на «Радио 100».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. На Челябинском рынке сгорели 5 павильонов и шиномонтаж. Крупный пожар произошел сегодня ночью на Свердловском тракте у китайского рынка в Челябинске. По данным регионального городского управления МЧС, сначала загорелся один павильон из-за аварийного режима работы электропроводки. Затем пламя перекинулось еще на 4 постройки, а также охватило шиномонтажку. Пожар тушили 30 человек с привлечением 6 специальных машин. Ближе к утру спасатели ликвидировали возгорание на площади 120 квадратных метров. Никто не пострадал. Точную причину происшествия установят сотрудники отделения дознания. Третья парижская неделя моды в Челябинской области собрала дизайнеров со всей страны. Накануне в Нагайбакском районе под проливным дождем прошел большой показ 14 коллекций под аккомпанемент органной музыки. Почетный гость мероприятия Анатоль Вовк назвал событие уникальным для сельской территории, а организаторы пообещали сделать шоу еще масштабнее в следующем году. В минувшую пятницу в Челябинской городской думе подвели итоги 20-го юбилейного фестиваля детского творчества «Звездное сияние отчизны». Патриотический конкурс объединил более 800 участников со всего Южного Урала, а в финал вошли 100 лучших юных артистов. Награды призерам вручили организаторы из ассоциации «Синтай» и первый секретарь Челябинского обкома КПРФ Денис Курочкин. Он подчеркнул, что проект помогает сохранять историческую память и воспитывать в подрастающем поколении гордость за свою страну, добавив, что все сторонняя поддержка детей остается главным приоритетом партии. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7 градусов, завтра днем до плюс 24. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Петровна, тебе квитанции за газ уже приносили?
2: Я за бумажками не слежу. Перешла на электронные квитанции и в акции участвую.
3: Акция «Удачная весна» от «Новатэк Челябинск». По 31 мая 2026 года откажитесь от бумажных квитанций, не имейте долгов за газ и участвуйте в розыгрыше призов. Электронные квитанции – это не только удобно, но еще и выгодно.
4: Подробности об организации и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте novatek74.ru.
5: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
6: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
7: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет. Малая культурная столица 2027 года – это почетное звание, которое дает мощный импульс развитию культуры, манит туристов и привлекает инвесторов. В городе-победителе появятся новые фестивали, театры и музеи, а народные промыслы Южного Урала засияют по-новому. Особый акцент на свежие форматы, креативные пространства, события в парках, дворах и даже промышленных зонах изменят привычную жизнь. Статус «малой культурной» позволит представлять регион на всероссийском и международном уровнях. Это шанс не просто получить звание, а по-настоящему преобразить свой город вместе с жителями и для жителей. Поддержать малую родину можно будет уже 1 июня. Идем навстречу культурной столице. Присоединяйтесь. «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: «Радио 100». «Радио 100». «100 FM».

0: О погоде на Радио 100. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7 градусов, завтра днем до плюс 24.
1: Радио 100. 100 FM.

0: хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня мы поговорим о том, какую плитку стоит выбирать для ванны в 2026 году. Главный тренд для ванны – уйти от стерильности. Сейчас выбирают крупноформатную плитку. Меньше швов, легче мыть. Глянец уходит, а на его место пришел приглушенный камень, вощеный бетон, матовый мрамор. Цвета сложные – капучино, пепельная роза, оттенки сухой глины. Плитка не должна быть черной, яркой или белой. Она должна быть в спокойных, интерьерных, припыленных оттенках. Самое главное правило – плитка будет смотреться дорого, если она не акцентная, а фоновая во всем пространстве. Акцентами станут мебель, зеркала и декоративный свет, а у плитки должна быть благородная текстура. Не обязательно делать все поверхности в керамогранит. Можно разбавить другими покрытиями – декоративная штукатурка, обои, покраска. Но имейте в виду, если ванная комната небольшого размера, а душ вы принимаете так, что вокруг льется вода, то обои не ваш вариант. От них лучше воздержаться. При этом плитка может быть с рисунком или яркой, но только в том случае, если это отличительная черта стиля вашего дома, например, кантри или марокканский стиль. Те стили, где формообразующей является яркая плитка, плитка с узором или та, которая похожа на ручную работу. И помните, затирка на кафеле может кардинально изменить внешний вид кафеля. А дома хорошо, когда он создан с душой.

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. Люкс Тайм. На Радіо 100.

0: Город Ньюс на Радио 100.
1: Это «Мировые новости» в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Либерально-демократическая партия России предлагает поддержать работодателей, которые дают первое рабочее место выпускникам колледжей и техникумов. Депутаты Государственной Думы во главе с Леонидом Слуцким внесут законопроект о снижении страховых взносов для таких компаний. Согласно инициативе, предприятия смогут платить 15% страховых взносов в течение первого года работы молодого специалиста. Это позволит компенсировать затраты на обучение и адаптацию вчерашних студентов. По словам Слуцкого, законопроект даст бизнесу стимул нанимать молодых людей, а выпускникам – возможность начать карьеру и получить необходимый опыт. В Государственной Думе анонсировали введение универсального QR-кода для покупателей. С 1 сентября россияне увидят его в магазинах и кафе и смогут совершить безналичные платежи. Это будет удобно для граждан и снизит издержки для бизнеса, рассказал председатель комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. Он отметил, что сейчас на одной кассе могут висеть QR-коды от нескольких банков. В результате покупатель вынужден искать свой. По словам мужчины, внедрение универсального QR-кода обеспечивает рост конкуренции на рынке платежей благодаря равной удаленности инфраструктуры для всех участников. Этой осенью в российских больницах появятся врачи-нутрициологи и специалисты по медицине здорового долголетия. Минздрав утвердил новую номенклатуру должностей, которая начнет действовать с 1 сентября. Также в список вошли медицинские психологи и реабилитологи. Ряд других специальностей, включая сексологов и диабетологов, будет выведен из штатного расписания с передачей их функций коллегам. Российских школьников с первого класса начнут бесплатно обучать работе с искусственным интеллектом. Уникальный курс под названием «Урок искусственного интеллекта» разработали специалисты компании «Авито», технопарка «Сколково» и китайские ученые. Главная цель программы – это сформировать у детей культуру общения с нейросетями и научить их грамотно формулировать запросы. Пилотные уроки для младших классов уже состоялись в мае. Методические материалы для начальной школы уже в открытом доступе, а для средних и старших классов они будут опубликованы в течение ближайших летних месяцев. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7 градусов, завтра днем до плюс 24. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: your man.
1: Реклама на Радио 100.
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: Ваналя.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: О погоде на Радио 100. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7 градусов, завтра днем до плюс 24.
1: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
2: Конкурс «Малая культурная столица 2027» – это яркая глава большой программы «Челябинск. Культурная столица 2027». И весь 2026 год мы идем под девизом «Навстречу культурной столице». Этот конкурс показывает, насколько уникален Южный Урал и каким огромным потенциалом он обладает. Именно творчество, труд и энтузиазм жителей городов строят будущее региона, делая свои территории магнитом для туристов, инвесторов и молодых специалистов. Принять участие могут города Челябинской области с населением до 200 тысяч человек. Победителя выберут жители открытым голосованием и экспертное жюри. Битва за почетное звание «Малая культурная столица 2027 года» стартует уже 1 июня. Не пропустите!
1: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
3: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
2: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Sandwich Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о песне британской певицы Джерри Холлиуэлл «Calling» – «Зов». «The sun is going down on me and she surrenders to the sea». «Солнце надо мной заходит, пока оно растворяется в море».
3: So still the night and fly with me. I'm calling, I'm calling.
2: So still the night and fly with me. I'm calling, I'm calling. Прогони ночь и лети со мной. Я зову, зову. Песня вышла в 2001 году и стала одной из самых лиричных работ Джерри Холлиуэлл после ее ухода из группы Spice Girls. В отличие от ярких и энергичных поп-хитов, которыми певица прославилась раньше, Calling показала ее более спокойную и эмоциональную сторону.

calling out your name, burning on the flame, play the waiting game, him a calling. Я зову тебя по имени, я сгораю в огне, я играю в ожидании, услышь мой зов. Главная тема песни – одиночество и поиск человека, который сможет понять и быть рядом. Здесь нет громкой драмы. Композиция построена на ощущении тоски, ожидании и надежды. Музыкально Колин отличается мягким звучанием. Акустическая гитара, спокойный ритм и почти воздушный вокал создают атмосферу вечерней меланхолии. Многие критики отмечали, что именно эта песня стала одной из самых искренних в сольной карьере Джерри. Chasing shadows through the years, I whisper softly to my dear. Преследуя тени сквозь года, я тихо шепчу моему любимому.

0: Language Time на Радіо 100.
1: Радіо 100. 100 FM. 100 FM. 100 FM.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинске активисты «Справедливой России» помогли пенсионеру уменьшить завышенный коммунальный платеж в 10 раз. Из-за опоздания с проверкой счетчика воды предприятие водоснабжения и водоотведения потребовало от пожилого жителя металлургического района оплатить более 6 тысяч рублей, проигнорировав реальные показания исправного прибора. Руководитель районного отделения партии Андрей Меньшиков направил коммунальщикам досудебную претензию, указав на незаконность таких начислений при сохранности пломб. В итоге доводы мужчины возымели действие. На днях пенсионеру пришла новая квитанция с уменьшенным в 10 раз долгом. В Троицке к началу учебного года откроется новая детская музыкальная школа. Сегодня готовность здания, построенного взамен аварийного, оценил губернатор Алексей Тексер. В двухэтажном корпусе уже завершили отделку. Теперь туда завозят мебель и новые инструменты. Новый просторный дом искусств позволит существенно увеличить набор юных талантов. Челябинскую область ждет редкая серия ежегодных солнечных затмений. Первое глубокое затмение, от которого посреди дня наступят сумерки, произойдет 12 августа этого года. Астрономы призывают южноуральцев беречь зрение и наблюдать за редким космическим шоу исключительно через защитные светофильтры или закопченные стекла. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7 градусов, завтра днем до плюс 24. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Петровна, тебе квитанции за газ уже приносили?
2: Я за бумажками не слежу. Перешла на электронные квитанции и в акции участвую.
3: Акция «Удачная весна» от «Новатэк Челябинск». По 31 мая 2026 года откажитесь от бумажных квитанций, не имейте долгов за газ и участвуйте в розыгрыше призов. Электронные квитанции – это не только удобно, но еще и выгодно. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте novatek74.ru.
4: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
5: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
6: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты – мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: О погоде на Радио 100. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7 градусов, завтра днем до плюс 24.
1: Радио 100. Радио 100. 100

0: Реклама на Радио 100.
1: Привет, дружок! Я Единорожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркая шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета. Собирай друзей и приезжай на фестиваль Единорожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10:00. 0+.
2: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет. С 1 июня в Челябинской области стартует конкурс «Малая культурная столица 2027 года» для городов с населением до 200 тысяч человек. Жители сами выберут финалистов, а осенью те представят свои проекты и творческие программы экспертному совету. Победитель получит статус, который позволит осуществить смелые культурные инициативы. Малая родина сможет заявить о себе на всероссийском и даже международном уровне и доказать, что культурный потенциал не зависит от размера на карте. Голосование будет живым и честным. Каждый голос приближает ваш город к победе. Конкурс «Малая культурная столица 2027» – масштабная часть большой программы «Челябинск. Культурная столица 2027». Весь 2026 год в регионе проходит под девизом «Навстречу культурной столице». «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет. «Челябинск пешком». «Челябинск пешком». На «Радио 100». Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Здравствуйте, друзья. Это рубрика «Челябинск пешком». Продолжаем знакомить вас с любимым городом и с его историей. Сегодня у меня в гостях экскурсовод Мария Сушкова. И, как мне Мария рассказала, оказывается, раньше в Челябинске была очень развита продажа зерна. Буквально изо всех мест оно поступало в наш город. И есть очень интересная история, связанная с развитием этого дела в нашем регионе. Сейчас Мария нам все расскажет. Здравствуйте.
2: Ольга, здравствуйте.
0: Челябинск пешком.
2: Все началось со строительства железной дороги. В 1892 году открылось железнодорожное сообщение со станции Челябинск. До нас дотянули ветку Транссиба, Великого Сибирского пути. И еще один такой момент. 4 годами позже открывается дополнительная ветка, еще с Екатеринбурга к нам приходит. Таким образом, получилось, что в Челябинске сошлись 3 основные дороги. С севера, то есть с Перми, Екатеринбурга, Тюмени, и с нашего Дальнего Востока. Это был первый фактор. Второй фактор – активное переселенческое движение. В 1861 году в Российской империи отменили крепостное право, дали свободу крестьянам, но не дали землю. Крестьяне, они землепашцы. Чем им заниматься? Без земли нечем. Началось некоторое, скажем так, социальное напряжение, бурление.
0: Челябинск пешком.
2: Чтобы разрядить обстановку, правительством Российской империи проводилась обширная программа по переселению крестьян из Европейской России на восток, в Сибирь и дальше на Дальний Восток. Соответственно, переселенные крестьяне, ну, занимались тем, что они знали хорошо, пахали землю, выращивали зерно. Но население Сибири в то время было очень, ну, невелико. Выращивалось гораздо больше, чем могли потребить, съесть. Соответственно, излишки нужно было куда-то вывозить. Куда вывозить? Ну, в том числе в ту же самую Европейскую Россию. Но, как говорили помещики в Центральном Черноземье, говорят, нам не нужно сибирское зерно, оно конкурирует с нашим. И это была тоже одна из проблем.
0: Челябинск пешком.
2: Каким образом эта проблема была решена? Было принято решение о так называемом переломе тарифа в Челябинске. То есть для грузоперевозок из Сибири сделали следующее. То есть вообще грузоперевозки считаются, чем дальше груз едет, тем дешевле за километр. Но в Челябинске эти километры обнулялись. И получалось, что груз, а именно зерно, везут как будто непосредственно из Челябинска. Таким образом, стоимость зерна сибирского по сравнению с зерном Европейской России получалась дороже, и везти его туда дальше было, ну, не очень выгодно. Зерно стало скапливаться непосредственно в Челябинском уезде, где-то поблизости с Челябинском. Но оно скапливается, с ним нужно что-то делать. Первое, самое очевидное, это его перемолоть либо в крупу, либо в муку.
0: Челябинск пешком.
2: На рубеже 19-20 века в Челябинске, как грибы после дождя, начинают появляться мукомольные предприятия. Многие из них, которые возникли в конце 19-го, в первые годы 20 века, здания существуют до сих пор. Ну, например, все мы видели, что на здании там, «Союз пищепрома» слоган «Третий век, мы кормим Россию». Изначально «Союз пищепрома» образован на базе мельницы Кузнецовых, которая была открыта в 1898 году. Таких мукомольных предприятий возникло много. Там «Макфа», наша, там, первый хлебокомбинат сейчас занимают производственные помещения, которые возникли именно тогда. Зерно стало одним из катализаторов развития, например, банковской отрасли у нас в Челябинске. Вообще в Российской империи был такой нюанс, было маловато наличных денег. Вы продаете зерно, но зерно появляется в определенный период года. Но для того, чтобы вам его там посеять, потом вырастить, собрать, вам нужны какие-то там материалы, нужна рабочая сила. Но зерно-то будет тогда, а денег, допустим, у вас сейчас не хватает. Просто наличных нет, чтобы за это все заплатить. Что вы можете сделать? Вы можете дать обязательство, выписать вексель о том, что в определенный момент времени вы определенному человеку или предприятию вернете указанную сумму. Этот человек или предприятие, или банк вам эту сумму дает сейчас, а вы возвращаете после того, как вы

0: Управления Государственного банка Российской империи здесь, в Челябинске, что тоже одной из предпосылок была вот эта вот зерновая лихорадка.
1: Спасибо большое, очень интересный рассказ. Друзья, это была рубрика «Челябинск пешком» на Радио 100.
2: Челябинск пешком.
3: Радио 100. Радио 100. 100.

Радіо 100. 100 FM. Люкс Тайм. На Радіо 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Задача служащих муниципалитетов – развивать вверенные им территории. Для этого нужны талантливые, активные, инициативные сотрудники. Если ты готов решать проблемы своей территории, войди в команду муниципальных служащих. Зайди на сайт госслужба.gov74.ru в раздел «Подбор кадров». Выбери интересующую тебя вакансию и стань кандидатом на замещение вакантной должности в муниципалитете. Мысли масштабно. Тебя ждут большие проекты. Запрещено для детей.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет. С 1 июня в Челябинской области стартует конкурс «Малая культурная столица 2027 года». Это не просто соревнование. Инициатива призвана дать импульс локальным проектам, раскрыть уникальность территории региона. Ведь у каждого города Южного Урала своя история, свои традиции. И наша задача – сделать так, чтобы о них узнало как можно больше людей. Голосуйте за свой населенный пункт. Следите за ходом конкурса. Возможно, именно ваша малая родина получит это почетное звание. Идем навстречу культурной столице. Присоединяйтесь. «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: «Радио 100» – там, где живет музыка.

0: Радіо 100. Комфортно с утра до вечера. Реклама на Радіо 100.
1: Петровна, тебе квитанции за газ уже приносили?
2: Я за бумажками не слежу. Перешла на электронные квитанции и в акции участвую.
3: Акция «Удачная весна» от «Новатэк Челябинск». По 31 мая 2026 года откажитесь от бумажных квитанций, не имейте долгов за газ и участвуйте в розыгрыше призов. Электронные квитанции – это не только удобно, но еще и выгодно. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте novatek74.ru.
4: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Привет, дружок! Я Единорожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркая шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета. Собирай друзей и приезжай на фестиваль Единорожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10:00. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Радіо 100. Радіо 100. 100% комфорта. Мировой бестселлер на Радіо 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. Кавервіль. Кавервіль. На Радіо 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Задача служащих муниципалитетов – развивать веренные им территории. Для этого нужны талантливые, активные, инициативные сотрудники. Если ты готов решать проблемы своей территории, войди в команду муниципальных служащих. Зайди на сайт госслужба.gov74.ru в раздел «Подбор кадров». Выбери интересующую тебя вакансию и стань кандидатом на замещение вакантной должности в муниципалитете. Мысли масштабно. Тебя ждут большие проекты. Запрещено для детей.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91. «Радио 100».

0: We love you, Willie. Rest in peace.
1: Радио 100. 100 FM.

Радио 100. Настрой на все 100. Кавервиль. На радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.